Как в гавань корабли идем снижаясь. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машина.

0: позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Харьков.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Ну а сердце мое все остаться, остаться стремится. Ну а сердце мое все какого-то чуда так ждет.

пойму, какого цвета были те глаза. И пойму, какого цвета были те глаза. А пока играет ветер.

ждал, что меня пригласишь ты на карнавал. Вот, наконец, этот радостный день настал. Вечером вместе пойдем.

идею, что мы сохраним с тобой навсегда. Этот волшебный, добрый наш карнавал. Значит, не зря тебя ждать.

0: чем же все это кончится?
1: Будет апрель.
2: Будет апрель. Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал.
0: И слух этот вами проверен.
1: Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец

0: начинается.
1: Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водитель и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Молиться буду я усердно, и днем, и ночью, всем святым.
1: Я в это верю беззаветно, Господь вернет тебя живым.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Прибелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал, комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем, услышим выход, и я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом, там лафет у нас такой маленький миномет. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит, я думаю, надо ложиться, слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, в метрах 5 упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. И мне что-нибудь родная на прощанье пожелать. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой.

подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь.

приказ ему назад. Ей в другую страну уходили комсомольцы, а в гражданскую войну.

0: Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломейцы под Гавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которой он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружений от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожской области и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально

0: интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинским СМИ верить нельзя, подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепендент» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Харьков-Зет. Малиновое сердце России.

уходит в штопор. В подводном вакууме плут есть тьма частиц, как перевозчик тянет плуг сквозь реку Стикс. Он тянет ялик этот вспять, давая крен. Захлебывается и опять и крак, и крен.

смогли в своей геройской пустоте достичь земли японской праведности толк. Вот в этом вот идешь в морозный этот ток.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Она заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организация Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируются более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Такое мнение в беседе с Лента.ру выразил депутат Госдумы Алексей Толмачев. США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные, на первый взгляд, манипуляция в интересах самих США. Американская сторона – хозяйка своему слову. Захотели – дали слово, захотели – забрали. К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам, сказал парламентарий. По словам Толмачева, Россия рассматривает США как более надежную сторону, чем европейцы в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил депутат.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке, и я прислушиваюсь к каждому шороху, и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова, даже ночью, ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык, но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? А здесь ты постоянно находишься 24/7, и во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: «Харьков-Зет». Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа Ждун сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Ни слышно, ни видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери, и мне обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Но доехал до более-менее безопасности. На расстоянии, как у нас говорят, условно желтая зона, да. Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал, а правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться один раз, мне надо было на третью, ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу, ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят, и мне их надо вывезти, ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Зря проливали, деды, кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди,

золотые и небесные молнии расстегнулись одна за одной. Грянул гром, и прохожие поняли, что на смарку пошел выходной.

два шага, по потопу протопана одежда, ну хоть выжимай. Эх, ботинки мои, да потопные, с вами кончено, так понимай.

0: и потом.
1: Я, конечно, не против экзотики, даже ливень бывает хорош. Но экзотика лучше под зонтиком при наличии пары калош.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровская области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которой он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружений от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА в ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА в ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в Макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы

0: Радио Харьков Зет. В Москве 9 часов утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Киянница Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем. Двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на Харьковском направлении, на Запорожском направлении, сказал Мирошник. Он добавил, что Киев на свои поражения на фронте отвечает террористической войной. В ответ от Украины мы получаем террористический набор действий, то есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну, отметил Мирошник. Он добавил, что финансирование ведения Украиной боевых действий против России почти полностью ведется из-за рубежа. Все военные действия этого государства финансируются более чем на 80% из-за рубежа, уточнил Мирошник. Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию Российской Федерации. Чепа напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после удара ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться. Профилактически это можно сделать именно по центрам производства. Но здесь нужно понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар, считает Чепа. Напомним, что ранее Москва неоднократно заявляла, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам, российская армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Такое мнение в беседе с Лента.ру выразил депутат Госдумы Алексей Толмачев. США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные на первый взгляд, манипуляция в интересах самих США. Американская сторона – хозяйка своему слову. Захотели – дали слово, захотели – забрали. К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам, сказал парламентарий. По словам Толмачева, Россия рассматривает США как более надежную сторону, чем европейцы в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил депутат.
0: Харьков Зет. Радио, которое нас объединяет.

тишине руки, отзвуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: за каждый рассвет. Спасибо, дед.
1: Тишина, тишина.
0: За каждый рассвет. Спасибо, дед. Тишина.
2: Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно-таки некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно-таки сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления, то есть возможности ротации, также снабжения, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».
1: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек

расписной и шустрый, и за пазухой есть пистолет бесшумный, разведчик и признак грозный.

0: Прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

признакам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотником, закрепом. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Золотой колодезь, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка, Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 боевиков, три боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Публикациям в украинских средствах массовой информации доверять нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинским СМИ верить нельзя, подчеркнул он, комментируя сообщение СМИ Украины о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Напомним, что ранее украинское издание «Киев Индепендент» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев якобы получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором. Также ранее Трамп заявил, что США рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой. В результате атаки дронами ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Там уточнили, что объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет. На ЗАЭС отметили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришелся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Харьков-Зет. Малиновое сердце России.

вы, братцы, рядом, поточнее надо. Над Прохоровским полем

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметр, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Весна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме-Балаклее-Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломейцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровская области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, «Град» и артиллерийское орудие. Россия не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которую он пребывал при Украине. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готовит новые акции, в том числе на крымском направлении, а реализация этих планов зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения. Журавлев уверен, что каждый крымчанин готов дать жесткий ответ на несбыточные замыслы украинского президента. Тем, кто претендует на русский Крым, стоит вспомнить, как яростно защищали его и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, и до сих пор. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровцев это не было легкой прогулкой. Пусть попробуют, обязательно получат по зубам и отступят. Таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш, он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику. И все это киевский режим хочет уничтожить, стараясь вернуть регион в то состояние, в котором он долгие годы находился при Украине, сказал Журавлев. По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока сохраняет способность противостоять России. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, украинской стороне удается оказывать сопротивление, в том числе благодаря поставкам вооружений от стран НАТО. Трамп отметил, что союзники передают Киеву отличное оружие, которое играет значительную роль в поддержании возможностей украинских войск. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о текущей ситуации в зоне конфликта. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления, сказал собеседник агентства. Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов. Напомним, что ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как живой щит, размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за три года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Выходим на боевые задачи, то есть сначала подготавливаемся к ним, проверяем все оборудование, заряжаем аккумуляторы, пульты, проверяем ходовую часть, все это. Изучаем местность, на которую надо будет, изучаем определенный участок, который надо будет проверить, разминировать, и уже выезжаем на задачу. Там занимаемся проделыванием проходов, дистанционным разминированием. Разминируем с помощью тралов. Травы бывают в виде катков, как на данном комплексе. Вот. Показал себя очень достаточно хорошо. Катки выдерживают противопехотные мины спокойно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Радио Харьков Z. В Москве 11 часов дня. Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы воюем против фашизма, который еще со времен 40-х годов был не истреблен. Ну а также западными кураторами ихними. С ними нужно бороться, чтобы наши дети, жены, матеря все спали спокойно, чтобы беда не пришла в наш дом. Если не остановить их сейчас, здесь и сейчас, то уже потом будет поздно. Если кто-то там, сидя на гражданке, думает, что все быстро закончится. Ну, после победы буду привыкать к мирной жизни. Также влиться, пойти работать, растить детей. Молодежи хочу пожелать, чтобы жили в мире, как бы не было никаких межнациональной розни, занимались спортом, чтобы как бы, ну и изучали военное дело, это как бы очень важная и неотъемлемая часть. Ну, я думаю, что до тех пор, пока Европа и Америка будут снабжать оружием, деньгами, это все не закончится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я офицер во втором поколении, офицер в отставке. Как бы Родина так позвала меня душевно. Как бы хоть я был в отставке, я не был боевым офицером. Решил пойти из СВО чем-то помочь своим братьям. За нашу веру, за наше государство, за нашу идеологию, за наш и менталитет, за наших детей. Им досталось наследие это. Нацизм будет побежден, разбит, как это было, ну, разбит было нашими предками. Мы наблюдаем дроны. У нас есть Булат. Он показывает, что там, дрон какой-то летит. Либо это Фипик, либо это Мавик. Включаем РЭБы. Также работаем из стрелкового оружия.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил: мол, ты салага, мол, ты салага.

Радио Харьков Z. В Москве полдень. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, я сам со Ставропольского края, город Георгиев, село Новозаведенное. Вырос и родился там. Ну, позывной такой. При заключении контракта встретил паренька. Ну, и как-то он Джамба, и так и остался, так и оставил себе этот позывной. Ну, на гражданке сварочно-монтажными работами занимался. На севере работал, на буровых. Все время думал, все закончится. Ну, СВО как бы в скором времени. Но оно не заканчивалось. И как бы я понял, что пришло мое время. Поехал, заключил контракт. И вот приехал сюда. Попал в батальон «Терек» и очень этому рад. Коллектив очень хороший, приняли прям в семью, как бы сказать. Здесь братство, здесь люди сплочаются. Понял, что это мое, я должен быть здесь со своими братьями.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начало СВО. Был в штурмовиках, был ранен после восстановления, вернулся в разведывательно-ударный отряд с января 23-го. Три контракта пробыл там, отработал. И здесь уже 2 года в бригаде «Дон». Бригада стала для меня так второй семьей. Здесь я жену встретил, сыграли свадьбу скромненько. Ребята в большей степени возвращаются, потому что здесь это живем одной семьей. То есть каждому среди своих ты должен доверять. Потому что инженерно-саперная работа – это работает всегда один, то есть доверяя небо и все остальное своему товарищу. Сплоченность – самое главное, братство боевое. Нигде больше такого нет, как на войне.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации –

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 1:00. Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По верхам никто не лазит. На верхах стоит максимум оборудования, соответственно, антенны, ретрансляторы. А уже непосредственно дроноводы, они сидят внизу в подвалах, соответственно, в укреплениях. Полностью подразделение, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность, соответственно, своей группы, там, своей, не знаю, расчета своего. То есть всегда остаются глазки непосредственно наверху, которые смотрят подходы, чтобы непосредственно штурмовик уже не подошел к ним и не уничтожил.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: высыхает земля. 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Москва. Я вас люблю, столица, буду я вам служить. Вечно любовь продлится, можно сказать, всю жизнь.

ты ко мне приходила в дальние края, где в снегах проходила трасса моя.

0: Радио Харьков Зет.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Трофеи находим, конечно, по чуть-чуть. Пистолеты, оружие, БК, например, не знаю. Иностранного, да, соответственно, есть. Иностранного производства, скажем так. Соответственно, БК, оборудование находим. Опять-таки, расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем же полетаем тоже в будущем. Личный состав наш. Люди, сильные люди, которые, у которых, не знаю, крепкий характер, которые знали свою задачу от и до. Ключ все равно это наши бойцы, наши люди. Это непосредственно наш ключ к победе. Остальное уже технические силы, средства, которыми мы пользуемся.
0: Где работаем? Военные будни. Участники спецоперации.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Харьков.

Москве 2 часа дня. Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: До мобилизации я работал на стройматериалах. Дербинский район, село Вавилово. Начал отрабатывать ФИПВИ зажигательными смесью. После чего произошел пожар. Успели потушить возле Бэхи, после чего сел в Бэху, вывел его на другую точку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: участники специальной военной операции.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут, подлетные операторы на ближнем крае все у нас находятся, минимальное время. Также ведем глазами всех. Глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, спрятаться, переждать. Также и противник, чтобы если увидели, все, группу остановили, на противника нанесли огневое поражение и, соответственно, продолжили.
0: Участники специальной военной операции.

Радио Харьков Z. В Москве 3 часа дня. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Да, есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, ну, пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Z.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов в СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Зет.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не стало.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Общая подготовка, она осталась прежней, но добавились аспекты по зачистке, по взрывным мероприятиям, соответственно. Под каждую задачу, соответственно, подготавливается группа. Большим количеством лоб-лоб сейчас никак не попадаешься. Тут у нас большое давление противника с воздуха, наш весь воздух, соответственно. Если я отправлю туда сразу отделение или взвод, это результата не принесет никакого. Выявляли огневые точки противника, соответственно, там уже работает наша артиллерия, FPV-дроны. То есть наша задача малой группы – выявить противника, соответственно, дать нам целеуказания по нему. Тем самым мы уже начинаем более тонкую работу по его, соответственно, уничтожению.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 4 часа вечера. Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами. Путь.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я учусь в Московском университете РТУ МИРА по направлению правового обеспечения национальной безопасности, юрист по уголовной части. Почему же поступил в данный университет? Скорее, выбирал универсальную профессию, которая поможет и в целом, и в гражданской сфере. В нашем институте, помимо юридической направленности, обучают еще и программированию, и в целом кибербезопасности. Интерес к беспилотным системам возник уже давно, особенно после начала специальной военной операции, после того, как их начали использовать. Наблюдал за этим, смотрел, и вот перед подписанием контракта там за 2-3 месяца смотрел, тренировался. Здесь я оказался по своему желанию. Много знакомых, которые работают на Украине, приехал помогать. На данный момент мы проходим КМБ, так называемый курс молодого бойца. Нас обучают стрелковому бою, как правильно пользоваться дронами, как их снаряжать, как их обслуживать. Мне нравится управлять на симуляторах и вживую. Само управление, то, что ты полностью ощущаешь, скажем так, управляемую машину, полностью ее контролируешь и направляешь. Дальнейшая служба в армии, обучение – где-то месяц на 3-4, ну и с дальнейшим отправлением уже за ленту, где уже будет основная моя деятельность. Очень хочу помочь своим друзьям, которые находятся сейчас на фронте. Надо их уже подменить, пусть отдохнут, а мы сейчас поработаем. Планы на будущее – это закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить и вернуться домой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио «Харьков-З». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожской области и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные позиции были. Один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска. Нужно понимать, что это многоэшелонированная, скажем так, крепость. Мы всегда искали слабые места противника. Наша задача была, на самом деле, кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Одни из главных способов обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И нам это давало некий коридор на небольшое время, но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, когда они ввели штурмовиков или закрепленцев, или там провизию. Мы это все уничтожали, тем самым полностью дезориентировали и посеяли страх противника. Присел туман, густой довольно-таки, и подъехали две бронемашины. Насколько помню, про Макс вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да, уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы, вот, и наша штурмовая группа уничтожило 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Радио Харьков Зет. В Москве 5:00 вечера. Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке мы старались, соответственно, действовать, что сначала послушать, сесть вокруг, что происходит, где противник рядом находится, где гражданские рядом находятся. Соответственно, уже от этого уже принимать решение дальнейшей задачи группы, то есть чем будем заниматься, либо штурмовать, либо закрепляться. А тут вот только на доверии и происходит, вот, соответственно, наша работа, то есть результативная, точнее, работа. Потому что боец должен полностью довериться, соответственно, нашему замыслу боя, и мы, соответственно, не должны его подвести тем самым своей планировкой. И если уже одно на другое накладывается, то все происходит как можно лучше, с минимальными потерями. Вначале тяжело, доверие заслужить нужно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.
2: Скажи.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Геоцон Б. С них работаем. Работаем как по пунктам управления БПЛА, ну, по пехоте. Ну, как сказать. Если не умеешь, то сложно будет. А так, когда уже привыкнешь, то легко даже. Да, можно сказать, легко. Ну, в общем, я на СВО 2,5 года уже. А наводчиком, ну, где-то год, наверное. Как подписал вот на СВО контракт, да, в артиллерии. Это было в 24-м году. Мы стояли в другом месте. Там, да, вот мы за сутки где-то примерно 1000 выпустили. Сейчас мы уже отработали по пункту БПЛА противника. Пункт БПЛА был уничтожен.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Радио Харьков Z. В Москве 6 часов вечера. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение. Взаимодействуем с составами арт-дивизиона. Моментально доклад, все это через ГБУ идет, быстро организовано. Противнику не даем совсем выдохнуть, боятся передвигаться. Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимально.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.
2: Февраль 22-го года.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 27 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродромов.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда —

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укранацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная, Красноярская, ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в Макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня штурмовая рота, соответственно, занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника, тем самым, когда нашли в ней брешь, начали наращивать наступление, соответственно, непосредственно на город, накапливаться, соответственно, со слабого места противника, заливаться уже в городскую застройку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: не стала хватать его.
1: Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

Радио Харьков Z. В Москве 7 часов вечера. Харьков Z. Малиновое сердце России.

окнах не будет стекол, если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

Баха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую их действия, получается. То есть постоянно веду их я. Управляю, получается. Первое, смотрю вообще подход к самому опорнику. Подход к самому опорнику. То же самое, допустим, минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Потом, второе, чтобы противник голову не поднял, получается. С прострелом зайти же надо туда еще. Я координирую его. Слева противник, справа противник там. Соответственно, и наблюдаю тылы, там, чтобы сзади не обошли, сбоку. Полностью веду его до конечной цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: напишу я письмецо, напишу я письмецо.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птица совершенствуется, анализируем обстановку, да, кто на чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

видна, в бедном сердце трещина. Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево

В Москве 8 часов вечера. Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Уничтожаем скопления техники, легкобронированной, живой силы, различные пункты БПЛА, ну и так далее. Цели совершенно могут быть разные. Разведка летает, соответственно, засекли какую-то цель. Нам координаты дают, мы быстро экипируемся, выезжаем, отрабатываем и в укрытие. Разведка не дремлет, она всегда летает, наблюдает. Если тем более ясная погода, его не всегда слышно и видно. Соответственно, засечь не проблема. Так бы просто под открыткой не походишь, не погуляешь, так сказать. И в любой момент может прилететь подарок, так сказать, от нас. Так как у нас крупный калибр, и это не простое РСЗО, ответственно подходит к выбору целей, как чем лучше поразить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Мне снятся нескладные сны. Все я словно куда-то лечу, чтобы легким крылом тишины к твоему прикоснуться плечу. Почему же я одна? И висит надо мной тишина.

0: ما نتاكل.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за три года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня послужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С институтом мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
2: Пайку пробовал. Умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребятам, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 9 часов вечера. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал, комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем, услышим выход, и я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом, там лафет у нас такой маленький у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит, я думаю, надо ложиться, слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, в метрах пяти упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце бодрит.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: «Слышащий да услышит, видящий да увидит». Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова. Я

Отец, расскажи мне о прошлой войне. Отец, расскажи мне о друге своем. Мы с ним уже больше не встретимся в мае. Я помню, как с другом вы пели.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водители и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Она заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организации Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем, правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости. Сколько

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? Mm-hmm. А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 11 часов ночи. Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за три года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа «Ждун» сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Ни слышно, ни видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери, и мне обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Ну, доехал до более-менее безопасного расстояния, как у нас говорят, условно желтая зона. Да? Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ванька, встань-ка, запыленный, и закопав щель, не один такой я, братцы. Пуля в лазарет не застанет девичий братца. 18 лет

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

героев былых времен, не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути уйти.

Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь

тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, 70-й широты.

0: радио. Харьков Z. В Москве 1:00.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг?

штормовые будут строй держать корабли, словно в небе журавли. Писем от тебя не дождусь.

Он ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза. Не уроним мы флага, не пустые слова. Для нас долг и присяга. Мы с небес благодарность потомков услышим. Снимут фильмы когда-то и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять и нельзя измерить силу ту, что не даст предать, не согнуться и в правду верить, и у края сказать слова по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза. Не уроним мы благо, не пустые слова. Для нас долг и присяга. Мы с небес благодарность потомков услышим. Снимут фильмы когда-то и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили.

не напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли. Хоть и мало пожили.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 2 часа ночи.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не было.

0: может быть отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, в фронтовых изъезженных дорогах путь-дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Харьков Зет. Радио Харьков Зет.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

Русский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

добром, хлеб с солью и крепкую брашку. А если темна душа у незваного гостя, война так война, найдет он свой крест на погосте. Любовь так любовь,